0: Ну-ка, подожди, это я тут с тобой. Последний твой оценяк вздорснял.
1: Алих не бейт.
0: Сам Юху, подожди, ты там не сломаешь.
1: Ай, не году нени, сдай сама. Послухал радио една.
0: Сам Юху, подожди, ты там не сломаешь.
1: Ай, не году нени, радио една послухал.